Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути. Yeah!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белки Драмета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белкидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Доброе утро, город! В эфире «Утро» на Компас FM. Я Наталья Егорова. Сегодня 25 сентября, пятница, последний рабочий день, а значит, впереди выходные. Почти 7 утра на часах в студии, пусть это утро будет добрым, кофе ароматным, а новости только хорошими. Впереди много музыки и полезной информации. Оставайтесь с нами, будет интересно. Слушаем любимую музыку на Компас FM, а составит нам компанию совсем скоро. А студио...

0: Перед этим появится мистер Биг. Ну а раньше всех високосный год.
1: Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какое соглашение подписали Беларусь и Мальдивы и о предстоящем празднике в Кареличах.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз, пишет Белта. На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился со своим мальдивским коллегой. Помимо отмены виз, министры подтвердили и взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туризме, образовании, медицине, поставках белорусской продукции. Также договорились об активизации сотрудничества в международных организациях и выразили готовность развивать договорно-правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. Гостаможенный комитет планирует запустить мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе уже к концу года, пишет Белта. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Орловский. Приложение позволит водителям и гражданам регистрироваться удаленно с телефона. Оно будет работать как для пассажирского, так и для грузового движения. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в одном из батальонов 103-й Витебской отдельно-воздушной десантной бригады прошли ротные тактические учения. Также с военнослужащим 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты провели контрольное занятие по предметам боевой подготовки. А первокурсники факультета военной разведки военной академии впервые шагнули в небо с парашютом. И последнее. Областной праздник Дожинки 2026 пройдет в Кареличах в субботу, пишет Белта. В программе тематические подворья, выставки техники, изделий мастеров, концерты и чествование передовиков. На рыночной площади организуют экстремальные гонки, трактор-шоу. И завершится вечер фейерверком и дискотекой. А дополнительную информацию можно найти в сети.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что послушали Мистер Биг с песни Wild World. Оригинал написал и исполнил еще в 70-м году Кэт Стивенс. Ну а Мистер Биг дали новую жизнь песне в 93-м, и она стала настоящим хитом, особенно в Японии. Красивая и уютная вещь, которая отлично вписалась в наше утро. 7.13 на часах в студии. Доброе утро. На связи Наталья Гурова. Вы слушаете Компас FM. Впереди еще много хорошей музыки и отличного вам настроения. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах, и совсем скоро нам составит компанию А-Студио. Перед этим прозвучит Мэткон, ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Выставка-ярмарка «Чароун и Млын» открывается сегодня в павильоне «Беларусь Fashion Week». Здесь вы сможете приобрести авторские изделия лучших ремесленников страны. Мастера, художники и дизайнеры представят украшения, одежду и игрушки, аксессуары, предметы интерьера и многое другое. А еще пройдут творческие мастер-классы, выступления музыкантов и дегустации фермерских деликатесов. Выставка-ярмарка «Чароун и Млын» будет работать по воскресенье включительно, сегодня с 12 дня до 7 вечера. Билет стоит 4 рубля в кассе и 3 рубля онлайн.
0: Планы на вечер.
3: Спектакль «Клиника» покажет сегодня вечером в Доме литератора. Это комедия популярного английского драматурга. В центральной лондонской клинике царит предпраздничная суета. Главный герой – ведущий невролог, и через час ему нужно сделать решающий для карьеры доклад на международной конференции. Но вдруг объявляется бывшая любовница и сообщает, что у них есть общий 18-летний сын, который желают познакомиться с отцом. Мужчине срочно нужно искать выход из ситуации, чтобы сохранить брак, друзей, служебное положение и карьеру. Спектакль «Клиника» начнется сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 30 до 40 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер.

7:28 на часах в студии. Пятница, 25 сентября. Знаете, чем интересен этот день? 35 лет назад Дэйв Гролл пришел на прослушивание в Нирвана и получил место сразу. Через 3 года группа уже гремела на весь мир. Иногда одна встреча меняет все. Так что заводим новые знакомства, даже если они кажутся случайными. Подписывайтесь на нас в соцсетях и слушайте в интернете на сайте compass.fm.by. Будем дружить. Ну а мы продолжаем. Я Наталья Гурова на compass.fm. Оставайтесь с нами. Дальше много всего интересного. Но прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро в нашем эфире «Звонкий».

0: Ну, а раньше всех Наутилус поймет, споет нам на берегу безымянной реки. Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Ты не такая, пели только что Skynet. Без 28 на часах в студии. И пока вы за рулем или просто пьете кофе, глядя в окно, узнаем, чем еще интересен этот день. 25 сентября 1926 года Генри Форд объявил о введении 8-часового рабочего дня и 5-дневной рабочей недели для своих сотрудников. Представляете, 100 лет назад, а до сих пор звучит как мечта. Так что, если вас кто-то сегодня попросит задержаться, напомните про Форда. Работа не волк, ну а пятница святое. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Звонкова. Перед этим появится Крис Ри. Ну а раньше всех Чайф. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Гром расскажет про голубику. Узнаем, почему ее называют пьяной ягодой. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 6 минут, на Ленинской от ТЗС до Тимирязевской 3 минуты. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского, пересечении с Московским, а также на улице Замковой, пересечении с улицей Ленина. В Минске пробки на МКАД от Кижеватого до Игуменского тракта 7 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 7 минут, вас задержат пути.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про голубику. Вы узнаете, почему ее называют пьяной ягодой, а также чем она полезна и кому стоит от нее отказаться. «Здоровый день». Раньше в некоторых деревнях Беларуси считали, что голубика вызывает чувство опьянения, и за это ее даже называли дурницей или пьяной ягодой. На самом деле, во время ее сбора иногда в корзину попадали листья багульника, которые были виновником необычных ощущений. На самом же деле голубика – один из самых полезных и вкусных десертов, который можно найти в наших лесах. Эту ягоду диетологи называют безупречной из-за низкой калорийности и полезных свойств. Кстати, о пользе. Ученые Швейцарии пришли к выводу, что голубика не только улучшает зрение, но и препятствует образованию раковых клеток. В этом главную роль играют антоцианы. Еще они имеют противоотечные и бактерицидные свойства и укрепляют стенки сосудов. Если в вашем рационе много жареного и копченого, творожный десерт с голубикой будет очень кстати из-за большого количества клетчатки и пектинов. Эти вещества улучшат обмен веществ и кровообращение желудочно-кишечного тракта, а еще не дадут усвоиться вредному холестерину. Некоторые ученые и медики называют пектины санитарами организма за их способность выводить токсины, тяжелые металлы, шлаки и даже радиоактивные элементы, при этом не нарушая баланс полезных бактерий в желудке и кишечнике. Голубика богата витаминами А, В, С, К и ПП, а также фосфором, железом и магнием. Они помогут укрепить иммунитет, улучшат сон, внимание, мышление и память. Баланс полезных веществ в голубике, конечно, не заменит лекарства, однако станут хорошей профилактикой болезней сердца, сосудов и уменьшат риск развития онкологических заболеваний. Несмотря на обилие витаминов и минералов, важно выбрать именно здоровую ягоду. О здоровье ягоды прямо говорит ее внешность. Если она упругая, гладкая и красивая, можно брать. Еще стоит обратить внимание на упаковку. Она не должна быть большой, чтобы ягода не подавила сама себя. Однако даже здоровая голубика в большом количестве может принести вред людям с болезнями желчного пузыря, беременным и кормящим женщинам, а также при язве желудка и обострении гастрита. Но в небольших количествах эта ягода станет отличным летним лакомством для всех. Поэтому не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Парк Горького с песней «Бэнг» только что были в нашем эфире. Ловите этот мощный заряд. Это был настоящий прорыв. В 89-м клип попал в горячую ротацию на MTV и продержался там 2 месяца, добравшись до 3-й строчки. Для конца 80-х, да еще и советской группы, это было нечто. А написал ее, кстати, Николай Носков. Сегодня пятница, 25 сентября, последний рабочий день. Держитесь, вечером будет легче. Ну а наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Софию Ротару. Перед этим Soul Asylum, ну а раньше всех Аукцион появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о космической школе под Минском. Что там будут преподавать, узнаем подробнее, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске 4 балла, и вот где пробки. На МКАД от Казинца до Игуменского тракта 12 минут, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 16 минут, на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 13 минут, придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Космическая школа с уроками под звездами появится под Минском, пишет .бай. Разместится она в жилом комплексе «Зеленая гавань». Проект под названием «Школа открытий» будет посвящен естественным наукам – химии, физике, биологии, астрономии и географии. Здание состоит из 3 корпусов разной этажности. Каждый блок получил свой функционал и архитектурные особенности. Так, корпус для начальной школы «Луна». Интерьеры выдержаны в стилистике научно-исследовательской станции. На 1-м этаже – звездный океан. На 2-м – планетарная фауна. На 3-м – космический сад. Там дети будут изучать природу, морских обитателей, динозавров и растения. Центральный корпус «Солнце» – 4 этажа. Тут холл, маленький и большой спортзал, и столовая, и актовый зал. Фасад светлый, с формулами химических элементов, из которых состоит светило. Старший корпус «Марс» – тоже 4 этажа. Его зоны – ночное небо, солнечная система, самая далекая галактика и теория Большого взрыва. В коридорах можно будет посмотреть в телескоп, найти Большую медведицу и Орион, а на полу – изучать орбиты. Внутри школа похожа на научно-исследовательскую станцию. Мебель и декор напоминают звезды и планеты, а в большом спортзале потолок имитирует звездное небо. Школьный двор – отдельная вселенная. Парадная зона «Маяк» станет местом линеек и праздников. Спортивная зона течения – это футбол, баскетбол, волейбол и полоса препятствий. Зона «Прилив» – секретная природная лаборатория, солнечные панели, подзорные трубы, огород и теплицы. А тихая зона «Укрытие» – сад камней, пеньки, сиденья, скворечники и площадки для наблюдения за насекомыми. Кроме того, архитекторы предусмотрели возможность проведения уроков под открытым небом. Школа рассчитана на 1125 человек. Ее построят и передадут на баланс местных властей в 2028 году. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Ну, часах в студии 9.28, а сейчас факт для тех, кто любит технику. 25 сентября 1906 года испанский инженер Леонардо Торрес де Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство Телекино. Тогда это казалось фантастикой, но сегодня мы пультами управляем всем от телевизора до дрона. Прогресс? Ну что тут скажешь? Вы на Компас FM, с вами Наталья Егорова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем «Добро».

0: раньше всех послушаем Владимира Кузьмина. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве дороги свободные, в Витебске скопились автомобили от проспекта Черняховского до улицы Жесткова, а также плотное движение на улице Замковой и пересечении с Ленина. Но в Минске 3 балла, и вот где пробки, на МКАД от Кижеватого до Игуменского тракта 7 минут, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 15 минут, на проспекте Машерова от Куйбышева до проспекта Независимости 7 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Отдельный привет всем, кто сейчас за рулем, на работе или просто досматривает утренний кофе. И вот что я нашла в сегодняшнем дне. 25 сентября 1818 года английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Спасал роженицу и взял кровь у ее мужа. Представляете, больше 200 лет, а до сих пор звучит как сюжет для фильма. Кстати, у мужа наверняка потом был очень спокойный день. Ну а мы продолжаем. Дальше музыка. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого услышим очень скоро. Это группа Добром. Перед этим The Weeknd. Ну а раньше всех Сергей Трофимов. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 15 минут, на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 5 минут, на улице Ванеева от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Выставка-ярмарка «Чароуны Млын» открывается сегодня в павильоне «Беларусь Fashion Week». Здесь вы сможете приобрести авторские изделия лучших ремесленников страны. Мастера, художники и дизайнеры представят украшения, одежду и игрушки, аксессуары, предметы интерьера и многое другое. А еще пройдут творческие мастер-классы, выступления музыкантов и дегустации фермерских деликатесов. Выставка-ярмарка «Чароуны Млын» будет работать по воскресенье включительно, сегодня с 12 дня до 7 вечера. Билет стоит 4 рубля в кассе и 3 рубля онлайн.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Клиника» покажет сегодня вечером в Доме литератора. Это комедия популярного английского драматурга. В центральной лондонской клинике царит предпраздничная суета. Главный герой – ведущий невролог, и через час ему нужно сделать решающий для карьеры доклад на международной конференции. Но вдруг объявляется бывшая любовница и сообщает, что у них есть общий 18-летний сын, который желает познакомиться с отцом. Мужчине срочно нужно искать выход из ситуации, чтобы сохранить брак, друзей, служебное положение и карьеру. Спектакль «Клиника» начнется сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 30 до 40 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Прощение кафе пил только что Крис Ри, ну а я сейчас вам расскажу, кто еще появится в нашем эфире сразу после выпуска новостей. Да, уже практически полдень, и буквально через минуту к нам присоединится моя соведущая Вера Светлова и расскажет о последних событиях в нашей стране и мире. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и появится скоро Полина Гагарина. Смотри!

0: Надеюсь, снега мы сегодня и в ближайшие месяцы еще не увидим. Достаточно с нас и дождя. Вот. Ну а прямо сейчас предлагаю переключиться на новости. Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте послушаем, что она расскажет.
1: В Минске.

0: Вер, привет. А о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом находится президент и об изменениях в столичном ЦУМе.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих, пишет Белта. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомню, трагедия произошла накануне во время выполнения учебно-боевой задачи побережья Каспийского моря. Из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра в море оказались 17 военнослужащих. Из них 14 погибли, троих удалось спасти. Следствие уже установило должностных лиц, подозреваемых в ненадлежащем исполнении обязанностей. Речь идет о недостаточном контроле и отсутствии необходимых мер безопасности для личного состава с учетом погодных условий. Кроме того, сейчас проверяют организацию спасательных работ, которые были проведены с нарушениями и привели к гибели людей. Сеять озимое сейчас надо мгновенно. Такую задачу Александр Лукашенко поставил во время рабочей поездки в Логойский район сегодня, пишет Белта. Глава государства поинтересовался, как идет сев озимых в Минской области. Доложено, что посеяно уже 70% от запланированных площадей. Завершить сев планируют к 5 октября. Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что у аграриев с учетом погоды есть всего около недели в запасе, чтобы провести сев в агротехнические сроки и чтобы посевы успели потом дать хорошие всходы. Начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны проведет прямую телефонную линию завтра, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра.

0: до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Столичный ЦУМ ждут изменения, пишут Минск Новости. Они направлены на комфорт покупателей. Так скоро в магазине заработает новая электронная система навигации, которая позволит покупателям лучше ориентироваться в универмаге. В разработке также идея о запуске пассажирского лифта. Кроме того, планируется реализовать проект архитектурной подсветки здания и увеличение площадей санитарных помещений. Развивать будут и услуги электронной торговли.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске временами пройдут дожди и до плюс 16. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, половина пятницы уже пролетела. Мы с вами успели сделать целую кучу важных дел, но явно остались еще какие-то задачи, которые не стоит оставлять до понедельника. Так что желаю вам продуктивного дня и давайте дополним его хорошей музыкой. С вами Компас FM, Анастасия Лисман. И также нам составит компанию Полина Гагарина со своей песней «Смотри». Еще Анна Асти в нашем эфире будет с песней «По барам». Ну а раньше остальных про кино споет группа «Високосный год». Так что оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Компас FM. Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

Слушайте, не устану повторять, как же быстро летит время. Вот кажется, только недавно началась рабочая неделя. Уже оп, и пятница, о которой мы мечтали, начиная со среды. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день мечты. Это отличный повод отложить в сторону осеннюю хандру, налить чашечку горячего чая и вспомнить о своих самых заветных желаниях. Говорят, если загадать что-то в этот день под правильный трек, оно обязательно сбудется. Ну и специально для вашей визуализации ловите быстрый музыкальный анонс. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и в ближайшие полчаса предлагаю послушать о студиях.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Возвращаясь к вам опять на тот случай, если успели заскучать. В пятницу, конечно, это маловероятно, но все же. Что касается планов на выходные дни, могу вам предложить сходить на выставку «Чаровный млын». Она будет проходить с 25 по 27 сентября включительно. Ну а посмотреть и купить там можно будет украшения, текстиль, изделия из керамики и дерева. А дизайнеры представят коллекции одежды. Ну а художники предложат полюбоваться и купить картины. К слову, такая выставка проходит в нашей стране с 2010 года. И сейчас, в этом году, там будут представлены работы более 500 мастеров из нашей страны и зарубежья. Так что приходите, смотрите, любуйтесь, ну и приобретайте что-нибудь классное для себя. Ну а теперь возвращаемся к музыке. Да, это была, кстати, не реклама, это просто вот такое личное рекомендацион, можно так сказать. В общем, напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и послушать предлагаю Джо Кокера, а студио и группу «Смысловые галлюцинации».
1: Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Chatham.

0: И под этот расслабляющий трек от Джо Кокера мы вливаемся в новый час. В точное время 12:59. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И пришло время выдохнуть и расслабиться. Начинается обеденный перерыв. Без новостей мы вас не оставим, они будут самыми свежими, как булочки из кофейни, но до информационного блока я успеваю рассказать, кого будем слушать в предстоящие полчаса. Итак, к нам присоединится Quest Pistols. Также послушаем хит от Scorpions. Ну а раньше у всех появится группа «Город 312».
1: В Минске 13 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова, и у нее самые актуальные новости к этому часу. Вер, привет, а о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какое предприятие посещает президент и о том, какое устройство создали в России.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Логойском районе. Сегодня, пишет Белта. Глава государства посещает Амкадор Лесмаш. Предприятие занимается производством спецтехники для лесной отрасли. Президент отметил, что без соответствующей техники в лесу работать в современных условиях невозможно, а также важно и далее повышать качество выпускаемой продукции. Еще Александр Лукашенко обратил внимание на то, что нужно не только обеспечивать потребности внутреннего рынка, но и поставлять эту продукцию на экспорт. Президент настаивает: надо приложить максимум усилий, чтобы быстрее всех остальных занять свободные рынки. Это касается как лесозаготовительной техники, так и лесной продукции. Заранее записываться на медкомиссию и профосмотр призывают в 24-й поликлинике спецмедосмотров, пишут Минскновости. Это позволит выбрать удобное время и заранее уточнить, какие документы понадобятся. Кроме того, для тех, кто хочет максимально упростить процесс, в клинике действует программа «Заботливый осмотр». Ее преимущество в том, что не нужно самостоятельно собирать медицинские выписки. Необходимые сведения из медорганизации специалисты запрашивают сами. Чемпионат воинских частей по военному троеборью прошел в 188-й инженерной бригаде, рассказали в Минобороны. В соревнованиях принимало участие 18 команд соединений, подчиненных центральным органам военного управления. Так, первое место заняла 361-я база охраны и обслуживания, второе у 153-й отдельной радиотехнической бригады, третьей стала 8-я бригада радиационной, химической и биологической защиты. И последнее. Устройство, которое пишет конспекты человеческим почерком, создали в России, пишет СБ «Беларусь сегодня». На подложку крепится лист А4 или А5, вставляется обычная ручка, а текст задается через приложение на смартфоне. А чтобы почерк был максимально похожим, алгоритму можно загрузить несколько его фотографий.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем

Днем в Витебске, Могилеве и Минске временами пройдут дожди и до плюс 16. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это был Александр Лунев с песней «Дорога в рай». Ну и если раем можно назвать дом и ближайшие выходные, то мы с превеликой радостью скоро туда отправимся. Остается несколько часов еще поделать свои активные занятости, и все, будем счастливыми обладателями мини-отпуска. Ну а с вами вчера, сегодня и всегда Компас FM, Анастасия Лисова и только любимая музыка, которая не даст заскучать. Ну и в эти 15 минут предлагаю послушать Quest Pistols, еще группу «Градусы», ну а раньше всех к нам присоединится ансамбль «Изумруд» и «Чай».
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Наша пятница продолжается, и все меньше и меньше времени остается до заветных цифр. Кстати, именно в этот день легендарный Генри Форд ввел на своих заводах 5-дневную рабочую неделю. Так что, если бы не Форд, мы бы сейчас не радовались так наступлению пятницы. Напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и в нашем эфире скоро будет звучать Валерия. Также появится группа «Европ». Ну а раньше всех споет Александр Шевченко.
1: Будет все, как ты захочешь. Будет мир у ног твоих.
0: Все это будет в ближайшие 15 минут, так что никуда не переключайтесь, тем более, что в следующем выходе я вам расскажу о праздниках этого дня. Там их целая куча, так что обязательно найдется повод для прекрасного вечера пятницы. Оставайтесь с нами.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, продолжаем делать этот день более насыщенным и интересным. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до того, как рассказать о музыке, предлагаю поговорить о праздниках. Так вот, мой любимый Google говорит, что сегодня отмечается Всемирный день мечты, Всемирный день сновидений, Всемирный день фармацевта, еще день груши, день тикающих часов, день памяти российского полководца Багратиона, а также Всемирный день легких, день любовной записки и даже день обнимите вегетарианца. Вот столько крутых и порой неоднозначных поводов у вас может появиться, чтобы провести эту пятницу на отлично. Ну а чтобы картина была полной, просто подольше оставайтесь на нашей волне. Это Компас FM, и у нас музыка, с которой всегда по пути. Ну а меня зовут Анастасия Лисова, и слушать будем пар Горького их «Москва Коллин», где еще появится Валерия с песней «Рига, Москва». Ну а раньше всех с песней «Орел» будет Александр Маршал. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте только качественную музыку. Ну и скорее выбирайте себе повод для хорошего вечера пятницы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Про то, что чудеса случаются, пел только что Иван Негруца. Так вот, как, если не чудом, можно назвать легендарный, рекордный прыжок с парашютом прямо из стратосферы? Кстати, совершил этот прыжок советский парашютист-испытатель полковник Романюк 25 сентября только в 1945 году. Так что желаю всем нам в эту пятницу совершать так хорошо обдуманные безумные поступки, ведь в понедельник всем нам нужно оказаться здесь же, на своих рабочих местах. Напоминаю, это Компас FM, Анастасия Лисова. И возвращаясь к музыке, в эти 15 минут предлагаю послушать группу «Браво». Также к нам присоединится Юлианна Караулова. Ну а раньше остальных послушаем Николая Носкова.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Я шагну в ночи на карниз, ни жена, ни дочь. Говорила мама его прогнать.

Ну что же, небо по-прежнему затянуто облаками, но это не портит настроение, ведь сегодня пятница, да, еще необычный праздник, день тикающих часов. Это ох, как актуально. Время неумолимо отсчитывает последние рабочие часы этой недели и приближает нас к долгожданному отдыху. Самое время прибавить звук в динамиках и приключить мысли только на позитив. Ну а с вами Компас FM, Анастасия Лисова, и послушать в эти полчаса предлагаю звонко вам.

0: сразу после небольшого анонса мы услышим в нашем эфире группу «Танцы минус».
1: Туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается.
2: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Слушайте, пятница – удивительный день. Мы физически еще на работе, но вот мысленно уже где-то между субботним шашлыком и воскресным пасплю до обеда, да? Главное в этот пасмурный день не делать резких движений, чтобы начальник не подумал, что у вас еще осталась энергия на новые задачи. Поэтому сидим тихо, дышим глубоко и слушаем хорошую музыку. Ну и ловите быстрый музыкальный анонс, под который имитировать бурную деятельность гораздо приятнее. Это Компас ФМ, Анастасия Ильисова, и до конца этого часа компания нам составит группа «Канзас», где еще будет звонки, ну а раньше у всех появится «Чиша» компания.
1: Реклама на Компас ФМ.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: студии появилась Ирина Журавлик с выпуском новостей. Ира, привет! Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, с какой страной БелЖД намерена расширить сотрудничество, и о массовом отзыве автомобилей немецким автогигантам.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: БелЖД намерена расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере грузоперевозок и промкооперации, пишет Белта. Начальник отечественной ЖД магистрали Валерий Веренич и посол Узбекистана Нуридин Мамажонов обсудили вопросы развития транспортно-логистических услуг в области ЖД-транспорта, в том числе и реализацию проекта сквозного грузового поезда «Славянский караван». Также стороны уделили внимание теме увеличения объемов грузоперевозок между странами. В свою очередь Валерий Веренич выразил заинтересованность в организации поставок в Узбекистан продукции ЖД-назначения, производимой предприятиями БелЖД. Полсотни контейнеров для сбора текстиля появится в Минске в октябре, пишет Белта. Их установят в Московском и Фрудинском районах для оставления ненужных предметов гардероба или обуви и с условием предварительной упаковки, после чего собранный текстиль уже отсортируют и переработают. Новый проект поможет горожанам удобно сдавать вещи, сокращать количество отходов и бережнее относиться к ресурсам. Начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны проведет прямую телефонную линию завтра, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Volkswagen и Audi отзывают по всему миру более 2 миллионов машин из-за дефекта, пишет Белта. Технические изъяны нашли в механизме управления, которые могут привести к отказу рулевого управления. Так, в списке бракованных моделей Volkswagen BW Golf и Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, выпущенные с конца сентября 2013 до июля 2024, а также Audi Q3, произведенные с конца октября 2017 года по май 2024.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, в Минске ожидаются дожди и до плюс 10. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди. В Могилеве и Витебске до 17 тепла, в Минске до 14 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Наша сентябрьская пятница поворачивает к вечеру, и это максимально радует, ведь мы наконец-то можем выдохнуть, расслабиться, позволить себе заняться тем, чем мы не можем в наши будни, рутинные дни. И продолжаем поддерживать наше классное, бодрое, энергичное настроение, наш энтузиазм с помощью любимой музыки. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Будет Зиверт.
1: Когда счастье рвет, а счастье не нужно, класс, мы будем каждый день как будто последний раз.
0: До этого споет группа Айра Смит. А раньше всех услышим Ума Турман.
2: Я так ждала тебя, Вова. Ума Турман. Я так ждала тебя, Вова. Ума Турман.
0: Эта зажигательная композиция прозвучит после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас-ФМ».

0: Ученые нашли подростка, который обладает феноменальной памятью. Лучше, чем у 99,9% населения. Парню 16 лет, и он помнит события самого раннего периода своей жизни, начиная, внимание, с 3-месячного возраста. А его родители подтвердили, что эти события действительно происходили, а не просто плод фантазии. При этом подросток описывает события максимально детально, но все-таки воспоминания есть не сами по себе, а возникают при воздействии какого-то триггера, например, песня, фраза или аромат. Несмотря на феноменальную память, показатели внимания, рабочей памяти и исполнительных функций у парня соответствуют средней норме. Под такую интересную информацию встречаем пятничный вечер. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди много любимой музыки. Скоро услышим Зиверт, Айра Смит, а раньше всех Александра Маршалла. И все это после программы «Здоровый день», в которой мы узнаем, почему голубику называют пьяной ягодой, чем она полезна, а кому стоит от нее отказаться, расскажет Михаил Громов, как только я расскажу вам о пробках.
1: Дорожный компас.
0: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской 5-минутная, 7-минутная на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и 4-минутная на Ленинской от АЗС до Тимирязевской. В Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. Ну а в Минске уже 7-бальная загруженность. 20 минут постоите на Козлова от Ботанической до Золотой Горки, 23 на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и 14 минут на Академической и Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про голубику. Вы узнаете, почему ее называют пьяной ягодой, а также чем она полезна и кому стоит от нее отказаться.
1: «Здоровый день».
2: Раньше в некоторых деревнях Беларуси считали, что голубика вызывает чувство опьянения, и за это ее даже называли дурницей или пьяной ягодой. На самом деле, во время ее сбора иногда в корзину попадали листья багульника, которые были виновником необычных ощущений. На самом же деле голубика – один из самых полезных и вкусных десертов, который можно найти в наших лесах. Эту ягоду диетологи называют безупречной из-за низкой калорийности и полезных свойств. Кстати, о пользе. Ученые Швейцарии пришли к выводу, что голубика не только улучшает зрение, но и препятствует образованию раковых клеток. В этом главную роль играют антоцианы. Еще они имеют противоотечные и бактерицидные свойства и укрепляют стенки сосудов. Если в вашем рационе много жареного и копченого, творожный десерт с голубикой будет очень кстати из-за большого количества клетчатки и пектинов. Эти вещества улучшат обмен веществ и кровообращение желудочно-кишечного тракта, а еще не дадут усвоиться вредному холестерину. Некоторые ученые и медики называют пектины санитарами организма за их способность выводить токсины, тяжелые металлы, шлаки и даже радиоактивные элементы, при этом не нарушая баланс полезных бактерий в желудке и кишечнике. Голубика богата витаминами А, В, С, К и ПП, а также фосфором, железом и магнием. Они помогут укрепить иммунитет, улучшат сон, внимание, мышление и память. Баланс полезных веществ в голубике, конечно, не заменит лекарства, однако станут хорошей профилактикой болезней сердца, сосудов и уменьшат риск развития онкологических заболеваний. Несмотря на обилие витаминов и минералов, важно выбрать именно здоровую ягоду. О здоровье ягоды прямо говорит ее внешность. Если она упругая, гладкая и красивая, можно брать. Еще стоит обратить внимание на упаковку. Она не должна быть большой, чтобы ягода не подавила сама себя. Однако даже здоровая голубика в большом количестве может принести вред людям с болезнями желчного пузыря, беременным и кормящим женщинам, а также при язве желудка и обострении гастрита. Но в небольших количествах эта ягода станет отличным летним лакомством для всех. Поэтому не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Skynet звучала только что с треком «Сиять». Обожаю его звучание и текст. Ну и, собственно, пятница. Лучший день недели, чтобы сиять. Мы, наконец-то, свободны, расслаблены и вдохновлены предстоящими выходными. Рядом любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И впереди Артик и Асти. Также услышим Криса Ри. А раньше всех появится «Город 312». Эту группу ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Что же у нас тут по пятничным пробкам? Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве пробка 5-минутная на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, тоже 5-минутная на Пионерской от Лепешинского до Болдина и 9-минутная на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске стоит улица Ленина от Замковой до улицы Генерала Белобородова и Замковая у пересечения с Ленина. Ну а в Минске 7-бальная загруженность, 18-минутная пробка на Куйбышева от Киселева до Сурганова, 14-минутная на Академической и Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости и 15 минут постоите на Янке Купалы и Сторожевской от Куйбышева до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах почти 5, и я думаю, это лучшее время, чтобы поверить в удачу, потому что мне попалась очень классная, необычная новость. Один россиянин выиграл в лотерею 60 миллионов российских рублей. Но уникально даже не это, а то, что он не угадал ни одного числа, потому что особенность лотереи как раз в том, что суперприз можно получить двумя способами. Либо угадать все 12 чисел из 24, либо ни одного. И вот именно второй вариант

0: Напоследок узнаем, что нового успело произойти в стране и в мире. Расскажет об этом Ирина Журавлик. Ира, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу о рабочей поездке президента и о фестивале в старых дорогах.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент с каждого спросил за свой участок фронта во время рабочей поездки в Минский регион. Сегодня пишет Белта, посещая логойское предприятие «Амкадор Лесмаш» по производству спецтехники для лесной отрасли, он отметил профпотенциал нынешнего руководителя Александра Ефимова, при котором «Амкадор» выходит из затруднительного положения. Но при этом президент сказал, что впереди еще предстоит немало сделать. А еще Александр Лукашенко спросил у вице-премьера Виктора Каранкевича о готовности роботизировать доильного аппарата, который демонстрировали в 2025-м. Со слов Виктора Каранкевича, презентация ожидается к декабрю. Первый в Беларуси исследовательский центр доказательной фитофармации открыт в Белорусском государственном медицинском университете, пишет Белта. Его цель – отработка практических навыков по фитоконсультациям для студентов, а также разработка лекпрепаратов на основе растительного сырья. У центра есть своя коллекция гербарных образцов, банк лекарственных растений и несколько научных лабораторий. Церемония закрытия учебных сборов с военнообязанными территориальных войск Гомельской области состоялась сегодня, рассказали в Минобороны. Четырехнедельные мероприятия завершились подведением итогов и награждением военнообязанных. В течение месяца запасники восстановили навыки, отработали задачи по охране объектов и несению службы на блокпостах в условиях, максимально приближенных к реальным. И последний фестиваль бега «Езыльская десятка» пройдет в старых дорогах завтра, пишет Белта. Он соберет любителей всех возрастов, а также ветеранов легкой атлетики от 60 лет и старше. На выбор участников для своих возрастных категорий предлагаются дистанции на 60 и 500 метров, а также на 2,5 и 10 километров.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков. В Минске ожидаются дожди до плюс 10. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди. В Могилеве и Витебске до 17 тепла, в Минске до 14 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда.

А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо.

шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: слушаете Компас FM.
1: Полежите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

тебя, словно в клетке поселится. В тихую ночь, где случайные гости встречают.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Когда-то

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, в Могилеве и Минске пройдут дожди и до 14 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, в Могилеве и Минске пройдут дожди и до 14 градусов выше нуля. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.